тобой любовь гинем. Кобольник на ночной стражи, хоть человек ой, встречу дрожит.